Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: просидел в ванне с печеными бобами 4 дня и установил таким образом рекорд. Ну, было бы это в Италии, они бы где-то в винограде бы он возлегал. Было бы во Франции, может быть, в сырах. А у нас же можно крутейший рекорд поставить. Ну-ка, просто залить себя холодцом и зафиксироваться в желе на 4 дня.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Нету счету твоим счетом, потеряешься по парам.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: точные 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Эту пятницу с тобой начинают красавцы Лав Радио. Потихонечку будем медленно вводить тебя в финальный рабочий день этой недели. Вчера наблюдал давнюю привычку, которую не видел уже давным-давно. Есть такие проводные наушники. Помните, были когда-то люди
2: были
0: ходили
2: такие, да,
0: с огромным количеством проводных наушников. И микрофон у них был отдельным небольшим блоком на одном из проводочков.
2: Вот такие, да?
0: Да, вот, собственно, кого я видел вчера, получается, Максим?
2: Так, это я из прошлого вчера.
0: Что-то случилось или ты принципиально не переходишь?
2: Слушай, знаешь, а я вот решил действительно поностальгировать и взять пример с тех, кто возвращает нулевые в последнее время. Это же даже стало трендом в какое-то время.
0: В таком случае я у тебя и спрошу. Вот когда тебе нужно с помощью этих наушников с кем-то поговорить по телефону,
2: да,
0: как ты это делаешь?
2: Я нажимаю на кнопочку микрофона и общаюсь, когда мне приходит входящий.
0: Да, и сам этот блок, собственно, ты держишь рукой, да?
2: Не всегда, но да, часто да. Часто
0: вот,
2: держу.
0: А вчера я наблюдал этого человека, который держит просто в зубах этот блок, пережевывая потихонечку провод и продолжая общаться. И единственный вопрос, который у меня возник, что же слышит человек на том конце провода?
2: Хороший
0: это
2: вопрос.
0: Максимальное погружение.
2: Акустика.
0: Такое. Да, ну, наверное, когда нужно вот кого-то, так сказать, приласкать немножечко, облизать, есть такое выражение человека, вот оно буквально, если нужно прям много лести добавить, вот это, я думаю, подход, который слюней добавляет в разговор огромное количество.
2: То есть только с супругой так можно общаться, да?
0: Скорее всего, судя по довольному лицу и количеству слюней, именно с супругой он и общался. Это «Красавцы Лав Радио», мы с тобой начинаем это утро, совсем скоро послушаем музыку, которую обычно ты найдешь в наших плейлистах на наш Morning Routine. Через несколько минут после этого разберемся с гороскопом и поедем к сплетням из шоу-бизнеса, будем тебя будить и проводить через эту пятницу. Естественно, огромное количество игр тоже у нас запланировано. Ну а начнем это утро вместе с Медузой и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Привет-привет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: куда-то да, далеко. Идущая к реке, кстати, это тоже она, как мы выяснили, когда разбирали данный трек в кириллице. Но прямо сейчас треки, которые будили сегодня нас, это Morning Routine. Выполняем ваши плейлисты, готовьте тетрадки или же шазамы, чтобы добавлять треки в свои плейлисты.
1: Да, у меня сегодня обычный хаос, ну как обычный, ну не то чтобы обычный, хаос.
0: Одноэтажный?
1: Одноэтажный, да.
0: Обычный классический, квадратный 60.
1: Обычная коробочка такая, хаос. Вот, таким, какой он должен быть утром. В общем, трек называется Kill the Club, Толев, CLMD, Moonshine, вашему вниманию.

в ретроспективе. В 2019 году уходил прекраснейший трек под названием «Come Together» от Urban Dawn. Как вы, ну, многие могли слышать, он пересекается по названию с треком от Beatles, и это переделка Beatles. И вообще интересно с точки зрения пересечения получается, потому что вот этот сэмпл, это как раз-таки трек «Come Together». Это популярная британская музыка Beatles когда-то тогда в 70-х с популярной британской музыкой чуть более позднего периода drum and bass, которые пересекаются, переплетаются вот в таком вот ремиксе. Это Urban Dawn и Tyson Kelly «Come Together».

Ваши плейлисты сегодня пополняются Толиф и CMGL и Moonshine, Kill the Club. Можете забирать это. Классический хаос, как сказал Максим, такой. Где-то просто 60-65 квадратов.

0: Целов Радио. Пришли возбудить.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: попробуйте загуглить текст к этой песне. Никогда не найдете нужный текст, потому что там он какой-то удивительный получается. Не буду его ретранслировать, сами найдете, если вдруг будет возможность. Ну а сейчас мы наверняка узнаем, что вас ждет этим днем.
1: 3, 2, 1.
0: В маленькое путешествие от Овна в дары мы отправляемся в данную секунду.
2: Овны.
0: Маленькие победы принесут большое удовольствие.
2: Тельцы.
3: Финансовая удача порадует вас сегодня.
2: Близнецы.
0: Общение с друзьями зарядит оптимизмом.
2: Раки.
3: Время уделить внимание себе и своему здоровью.
2: Львы.
0: Вы сегодня неотразимы.
2: Девы.
3: Удачный момент для завершения начатого.
2: Весы.
0: Любовь преподнесет приятный сюрприз.
2: Скорпионы.
3: Уверенность поможет вам достичь желаемого.
2: Стрельцы.
0: Решения будут даваться вам легко.
2: Козероги.
3: Рабочие достижения будут замечены и оценены.
2: Водолеи.
0: Творческие эксперименты увенчаются успехом.
2: Рыбы.
3: Интуиция укажет самый короткий путь к успеху.
1: Красавцы. Лав Радио. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: хотим, мы тоже сюда влезем. Вот Мадонна, Сабрина, все, здравствуйте.
1: Продолжим.
0: Да, новости еще и про Риану и Асап Роки. Вот здесь недовольные фанаты призывают совершать действия. За что вы собирали петиции? Возможно, за какие-то грамотные, правильные общественные деяния. Но здесь они призывают Риану расстаться с Асапом Роки. Все дело в том, что поклонников обеспокоило его поведение. Во время выступления в рамках своего тура он флиртовал с фанатками, отмечал, что если бы был холост, то встречался бы с ними. «Слава богу, вы не знали меня, когда я был холост», цитирует Асапа, «потому что я бы переспал с вами, если бы вы были красивыми». Очень прямолинейно это «а».
1: Вот
0: максимально
1: это, да.
0: Четкие, понятные пикаперские курсы, как будто были пройдены Асапом, и с другой стороны, а чего вы призываете расставаться? Ведь если расстанется, он реализует то, о чем говорил. А ну-ка сдерживать Асапа Роки, не надо ему давать распускать свои руки.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: восклицание, название групп, которые исполняют Heads Will Roll, прямо сейчас трек, который играет в эфире Love Radio. А мы отправляемся в путешествие на Тайвань, ведь там провели парад тысячи костюмированных арбузов в честь Дня драконьих лодок. Видимо, драконы обожают арбузы.
1: Год, да? Год драконьих лодок?
0: Нет, это по какому календарю? День. Один буквально день. Ладно, там уже следующий день уже не драконов был, каких-нибудь морских свинок.
1: Динозавров.
0: Или, допустим, динозавров. Как выглядел данный парад? Значит, парад арбузов. Как они передвигаются? Да никак. Просто люди заставляют улицы арбузами. Они их немножко стилизуют, безусловно. Это как будто бы, когда у тебя Тайвань и нет особо снега, а снеговик нужен, ты делаешь арбузовика. И это маленькие какие-то персонажики, они просто выстроены в улице, и буквально ты можешь свернуть где-то на Тайване за не тот поворот и увидеть огромную улицу, заставленную длинными большими арбузами.
1: У них там драмы еще свои, там помидоры, баклажаны.
0: Это буквально суд присяжных, они выходят не на парад, а чтобы люди их рассудили в итоге. Они и должны, кто к кому, к какому арбузу должен идти. Ну а теперь очевидно, почему в России сезон арбузов начинается так поздно, в августе, потому что они все собираются на Тайване, где-то в конце июня, выходят своим парадом, и торжественные колонны отправляются сначала в Краснодарский край, и оттуда уже дальше по всей стране.
1: Доспевают.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: давайте прокатим еще дальше. Мы были недавно в Тайване, вот только что пару песен назад. А сейчас отправимся в Париж, где сумасшедшая жара. 24 июня там стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. 38,5 градусов. Ха! Самое жаркое. А, нет, это бывший рекорд. Ладно, понятно. Там уже 40 градусов в Париже. Сумасшествие. Итак, как спасались парижане? Значит, во-первых, купались в сене. Как мы все знаем, сена очень безопасная река для того, чтобы там купаться, и не было ни разу новости о том, чтобы в сене можно было чем-то заразиться. Далее. Провели эксперимент, используя подоконник как сковородку, успешно приготовили яичницу. И в Краснодаре, пожалуйста. Зачем вам Париж? Вот в Краснодаре так каждое лето можно такой проводить эксперимент. И даже бифштекс. А, бифштекс приготовили. Все, короче, готовится на подоконнике. А это что? Экономия газа и электроэнергии. Из-за того, что многие квартиры в Париже не оборудованы кондиционерами, некоторые местные жители не могли спастись от жары даже в своих домах, и одна из пользовательниц поделилась, что ей приходится спать в ванне с холодной водой. Угу. А вот он лайфхак какой. Вы думаете, вам отключают горячую воду летом? Почему? Хотят, чтобы вы не перегревались. Заливаете холодную воду, она достигает комнатной температуры.
1: Это забота.
0: Это все равно, да, это все равно прохладнее, чем в квартире. Ложитесь, охлаждаетесь и классно проводите это лето. Да забирайте лайфхак, пожалуйста.
2: Это «Красавцы Лав Радио». Реклама.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами, чем кормить, почему кот носится по квартире в три ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня, отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо» – умного корма супер-премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк».

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 7 часов утра в Москве. Love
1: News. Мошенники продают несуществующие билеты. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники продают несуществующие билеты на Алу и Паруса. Организаторы тем временем напомнили, что вход осуществляется только по именным пригласительным с QR-кодом и паспортом. На праздник пускают только выпускников и их сопровождающих. Также ко Дню молодежи 27 июня аферисты рассылают фейки о выплатах и грантах на обучение. В сообщениях ссылки на фишинговые сайты, имитирующие госпорталы и страницы банков. Там просят заполнить анкету с личными данными и реквизитами. Срок рассмотрения документов на итальянскую визу в России увеличился до 60 дней. Сейчас рекомендуется подавать документы не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. Увеличение сроков объяснили большим количеством заявок. Как отмечает Ассоциация туроператоров страны, сейчас запись в Москве открыта на середину июля. Иногда появляются слоты на более ранние даты. Напомню, в ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдавать многоразовые визы в нашей стране. Исключение сделали только для близких родственников граждан Евросоюза. Портрет фотографа Доры Маар продали на аукционе в Лондоне за 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Это 1,7 миллионов долларов. Пабло Пикассо написал портрет в ноябре 1936 года, в самом начале романа с Дорой. Она владела картиной до конца своей жизни в 1997 году, после чего работа оказалась в собрании британского инвестора Джо Льюиса. В поселке Цзязунь в Тайване прошел арбузный карнавал, приуроченный к празднику драконьих лодок. Специально для него местные жители нарядили более 1000 полосатых ягод. Уникальный обычай появился, потому что город считается родиной этого плода. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Сколько вы бы отдали за свой портрет? Я знаю, что расхожая цена 2-5 тысяч рублей на набережной. Но вот самый дорогой портрет, один из самых, ушел за 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Это приличная сумма, подороже, конечно.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Ну и Пабло Пикассо сидел, безусловно, не на набережной. И одна из главных новостей последних дней, что срок рассмотрения документов на итальянскую визу увеличился аж до 60 дней. Если раньше они говорили «за 40 уложимся», то теперь прям досконально все проверяют и говорят, что связано это с традиционным летним ажиотажем. Вот, казалось бы, у нас предлагали перед разводом выводить период охлаждения, когда ты месяц можешь подумать, надо тебе разводиться или нет. Вот у итальянцев так же с визой. Вот 2 месяца, вот оно тебе надо вообще, Италия, это ж перелеты, это пересадка нужна, потом вдруг там где-то что-то не так
3: пойдет. Вы точно хотите?
0: Да, пиццу вам не так пожарит, испортите себе впечатление. А здесь вот, смотрите, электричка до Дмитрова идет без визы, пожалуйста, вот в этот же день можно взять, и никаких 2 месяца ждать не нужно. Какой-то некий период охлаждения появился, но мы в любом случае будем готовы подождать, а потом, ну, традиционно, обычно, просто это нельзя, по-моему, делать раньше, чем за полгода, но обычно летом всегда такая история происходит, чуть-чуть заранее, типа, в апреле, в мае, и все будет хорошо. И также Тедди Свимс и Мистер Know It All совсем скоро ожидает нас в плейлисте в эфире Love Radio.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Cherry Lady, ну а с вами красавцы Love Radio, и мы напоминаем, что, ну а кто вообще сказал, что здоровый рацион это только контейнеры с гречкой, напомните ко мне. Мы официально заявляем, что правильное питание это про кулинарное разнообразие, эстетику и баланс.
1: И буквально через пару минут мы вместе в этом разберемся. На подходе игра Wellness Intuition, пиши прямо сейчас в наш студийный мессенджер 8-915-300-166, тот, до кого мы дозвонимся, заберет отличный летний приз.
0: 8-915-300-106-6. Прямо сейчас ждем от тебя сообщение «Я хочу». Подключаем прямой эфир и начинаем играть.
2: Утреннее шоу «Красавцы» на Love Radio.

0: One and Two, раз и два, и прямо сейчас на раз и на два мы разгоняемся и отправляемся разыгрывать для вас отличные, классные полезности.
1: На правах рекламы. Wellness Intuition.
0: Итак, красавцы Love Radio традиционно изучают главные тренды ЗОЖ из соцсетей. Заметили, как все помешались прямо сейчас на морской теме. Блогеры добавляют в рацион морские полезности, чтобы сохранить свою молодость с помощью каких-то даров моря.
2: Да, вот только жевать сухие листы нори – удовольствие, ну, сомнительное. Куда круче устроить себе, например, изысканный средиземноморский ужин.
0: Ну и тем более, что вместе с брендом Macfa Wellness мы запустили игру Wellness Intuition, чтобы показать, как легко совместить пользу океана и ресторан. Вкусы. И прямо сейчас у нас уже есть игрок Анастасия у нас на связи. Анастасия, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Всем здравствуйте.
0: А откуда вы нам дозвонились?
3: Я звоню вам из города Красноярск.
0: Из Красноярска, замечательно. Ну, то есть уже потихонечку, явно один или два приема пищи уже прошли.
3: Ну, обязательный завтрак и перекус. У меня ПП 5 раз в день.
0: ПП 5 раз в день. Он так и расшифровывается. ПП? 5 приемов пищи. Да. ППП.
3: Нет, да.
0: А слушайте, а есть ли у вас какой-то фирменный коронный рецепт, прям который лучше всего у вас получается?
3: Курочка в соевом соусе с сырной корочкой.
0: Так, все, мы не ели, мы еще не ели. Ну хорошо, значит, рецепты вы знаете наизусть, и прямо сейчас наше задание. Мы готовим пасту на основе спагетти Macfa Wellness с морскими водорослями, но в рецепт закралась одна кулинарная ошибка. Нужно найти лишний ингредиент. Готово?
3: Да.
0: Поехали.
2: Итак, берем спагетти на оливковом масле, быстро обжариваем тигровые креветки с чесноком и крупно нарезанным репчатым луком. Добавляем сочные томаты черри, немного белого сухого вина и горсть свежего шпината. Что здесь явно лишнее?
3: Вино, наверное.
0: Да вот я так считаю слово «явно лишнее». Я бы тоже задумался, прям явно или неявно. В общем, тут скорее, знаешь, такое возвышенное блюдо, спагетти, оливковое масло, та-та-та-та-та. И мы говорим, что, значит, тигровые у нас креветки, тигровые креветки с чесноком, а репчатый лук, добавляем потом томаты черри, белое сухое вино, горсть свежего шпината. Какой-то возвышенный такой рецепт, но какой-то один ингредиент недостаточно возвышен для него.
3: Так, вино неправильное, значит.
0: Ну, я не говорил прям так. Можем настоять на вине в
2: целом.
0: Наверное,
2: смотря какое.
0: Или не будем настаивать и возьмем другой ингредиент.
3: Так. Какой другой ингредиент? Ну, креветки, что ли?
0: Ну, да, тогда получится спагетти, чеснок и
2: лук.
0: И репчатый лук, да, с томатами. Креветки давай мы здесь оставим. Просто я говорю, есть возвышенный ингредиент, а есть вот самый обычный базовый какой-то ингредиент, который сюда не вяжется. Вот у нас бывает там шалот, например, мог бы быть возвышенным, а у нас он тут самый обычный здесь.
3: Масло, может быть, тогда оливковое?
0: Нет, оливковое. Смотри, обычное масло, это семечко из подсолнечное масло обычно. Оливковое, оно возвышенное. Я говорю, чеснок и репчатый лук. А потом томаты черри, потом белое сухое вино, потом шпинат, как все возвышено. А потом, ну вот, чеснок, понятно, для вкуса, потом репчатый лук.
3: Вообще меня запутали.
0: Да я не хотел путать. Давай, финальный какой-то ответ.
3: Я не знаю даже.
0: Нет, это не тот ответ. Давай. Мы добьемся. Итак, 3, 2, 1. Чеснок и...
3: Не знаю.
0: Нет, после чеснока что шло?
3: Лук.
0: Правильно! Отличная версия. Молодец, Анастасия. У нас все получилось. Это действительно обычный репчатый лук. Слишком резкий и грубый для нежной пасты. И к тому же ядреный лук в романтичном средиземноморском ужине. В общем, не подходит сюда. И молодец, что определила. Летний набор Macfa Wellness. Мы поздравляем тебя.
3: Ура! Спасибо.
2: Слушайте, а вот ведь макароны с морскими водорослями – это реально находка. В составе у них морские минерализованные водоросли литотамний.
0: Да, звучит красиво, а пользы еще больше. Водоросли содержат целых 74 полезных элемента, но главное – они мега богаты природным кальцием и магнием. А кальций для всех, кто следит за собой и тренируется – это основа основ. Он укрепляет кости и защищает от травм во время фитнеса. И, кстати, для детского рациона это тоже супер полезно, чтобы кости развивались правильно и оставались крепкими.
2: Вот получается просто. просто ужинаешь вкуснейшей пастой, а организм получает важнейшие минералы. Маква Wellness – линейка для тех, кто хочет питаться и правильно, и разнообразно. Помимо спагетти с морскими водорослями, у них есть высокобелковые макароны, источник белка, с виноградной косточкой, источник железа, со спирулиной, с куркумой, источник пищевых волокон. Как говорится, выбирай на свой вкус.
0: Это был розыгрыш Wellness Интуиции в эфире Love Radio. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru, а возрастная категория 18+.
1: Wellness Интуиция в эфире Love Radio.

bad idea, right? И, кстати, по горячим следам из еды россияне ссорятся чаще всего. Соцопрос провели, именно выбор продуктов питания чаще всего вносит разлад в отношения. Треть респондентов

0: каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: про семейные драмы. Говорили, что фанаты просят Риану расстаться с Асапом Роки, потому что он позволяет себе флиртовать с фанатками. И вот здесь Зендея на премьере нового Человека-паука, новый фильм выходит вот совсем скоро, говорила, что на самом своем первом свидании в своей жизни она смотрела фильм «Новый Человек-паук». Правда, с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Вот как все сложилось. Естественно, Том Холланд и ее муж стоял рядом и говорил, ну как ты, а как ты могла?
1: Как тебе?
0: Она говорит, да, как тебе Эндрю Гарфилд, кстати? Может быть, он твой любимый Человек-паук? Но в итоге все обернулось хорошо. И по итогу она осталась тем самым. У тебя какой любимый Человек-паук?
1: У меня, кстати, вообще вот первая трилогия с Тоби Магуайром.
0: Это для олдов, конечно.
1: Для олдов.
0: Да, самое-самое-самое настоящее, где Человек-паук вообще не подробно. Подросток, где он просто Эндрю Гарфилд. Ой, это Эндрю Гарфилд. Вот там подросток.
1: Там еще Тоби Магуайр, да.
0: Да, Тоби Магуайр, конечно. Он уже в последнем фильме появлялся как самый настоящий дядька. Прям чувствуется, что он уже не человек. Он уже мужчина-паук.
1: Старая школа.
0: Мужик-паук, да. И он чисто выходит из лифта уже. Сейчас, я уже подъезжаю совсем скоро. Возможно, кстати, в новом фильме про Мстители тоже появятся. Были такие слухи. Так что там уже он будет с тростью доходить. Он чисто как кунг-фу пал. Когда будет разбивать всех своих врагов.
2: Утреннее шоу «Красавцы» на радио. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: радио «Красавцы» с тобой и легкие лайфхаки. Буквально 5 минут активности каждый час спасут здоровье и сохранят вашу карьеру. Это доказали ученые. Они взяли 20 тысяч участников и в течение 2 недель проводили эксперименты. Делали перерывы раз в 30, 60 или в 120 минут. Смотрели, что больше окажется осуществимым. Говорит, 2 часа раз в 2 часа – это самое осуществимое. Понятно, 5 минут раз в 2 часа ты найдешь, как минимум, пока дошел до кулера, пока дошел до туалета, вернулся, и все, уже 5 минут те самые прошли. Но при этом особого эффекта это все не оказывало. Самый классный эффект у перерыва раз в 30 минут, но такое сделать тяжело, потому что как бы еще и есть работа. Тяжело вынимать каждые 30 минут 5 минут из своей общей продуктивности. При этом раз в час 5 минут всегда можно найти, и это сказывается на вовлеченность в задачу. На 7% растет вовлеченность, и производительность от 1 на 3%. Ладно, но 1% это статистически, конечно, как будто бы погрешность, но тем не менее растет. И вообще, в последнее время ученые пытаются нам доказать, что нужно успевать чуть-чуть пожить между рабочими промежутками. Говорят, смотрите,
1: намекают, всего, да, так, аккуратненько, да?
0: Всего 15 минут физической активности уже приводит к росту мышц. Всего 5 минут отдыха раз в час во время работы уже приводит к тому, что...
1: Это уже 20.
0: Да, это уже сумасшествие. То есть 15 минут позанимался спортом, 5 минут отдохнул, отлично пожил. Все остальное время в дороге, в офисе и так далее, но в жизнь надо немножко, давайте будем внедрять жизнь в наш рабочий график.
1: Да.
0: А чем, правда, заняться эти 5 минут? Тут же тоже нужен качественный какой-то отдых. Если ты отходишь и начинаешь говорить с коллегами, это, безусловно, супер времяпрепровождение, потому что последние сплетни в тебя стекаются, а значит, вечер у вас не пройдет в тишине уже дома. Там будет что обсудить с домашним.
1: Кстати, были новости, что сплетни даже улучшают психологический климат в коллективе, поэтому 5 минут на сплетни, наверное, тоже, пожалуй, стоит
0: творить. Да, если это сплетни о соседнем коллективе, скорее всего, да. Потому что я видел коллективы, которые сильно разваливались из-за сплетен.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: и начинка для окрошки, а здесь у нас получается гавайская пицца с ананасами. Уже не кажется такой сомнительной, потому что Месси придумал рецепт самостоятельный.
1: Месси.
0: Свой любимый. Безусловно, получилось некое месиво. Помидоры, пару колец сырого лука, оливки и песто.
1: Найдите лишнее.
0: Толстый

0: прибавляет темпа.
1: Я правда считаю, что действительно пиццерия упустит сильный момент, если не назовет данный рецепт, не выпустит его под названием месиво.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
6: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
10: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: И тогда заберет нас в МВИДИО скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДИО идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 9 часов утра.
1: Минздрав расширил перечень редких заболеваний, выросло число регионов с высокой пенсией. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Лаврадио, подробности прямо сейчас. Минздрав расширил перечень редких заболеваний. Согласно документу, теперь в него входят 303 недуга. В него добавили в том числе новые диагнозы: фиброматоз десмоидного типа, редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани, первичная эритромиалгия, редкое генетическое и идиопатическое заболевание. Обновление перечня направлено на повышение точности диагностики орфанных заболеваний и упрощение регистрации препаратов. Более чем в два раза выросло число регионов с пенсией свыше 30 тысяч рублей. Согласно статистике, в 2024-м средние пенсии отмечались только в 5 регионах. В настоящий момент к субъектам добавились Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская, Сахалинская, Архангельская области и Якутия. В джунглях Мексики нашли идеально сохранившийся город Майя. В заповеднике Калакмуль археологи отыскали нетронутый город Минанбе. На языке майя это переводится как «тропы нет». Исследователи сначала вычислили его с помощью лазерных сканеров с самолетов, а потом уже пошли проверять пешком. Там нашли пирамиду высотой 13 метров, дворцы и сложную систему водных каналов. Город процветал в 9 веке до нашей эры. Теперь ученым предстоит разгадать еще много тайн этого затерянного мира. В Аргентине хотят запретить использовать ИИ в судопроизводстве. Суд Буэнос-Айреса запретил искусственному интеллекту выносить приговоры и оценивать доказательства. Юрисдикция остается за человеком, поэтому для контроля создана специальная комиссия. Судьи теперь обязаны отчитываться о каждом случае использования ИИ, чтобы стороны могли оспорить вмешательство, а общедоступные боты для закрытых данных запрещены. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
3: Красавцы Лаврадио продолжают нежно вести тебя в эту пятницу. И не переживайте, искусственный интеллект вас не осудит. Как минимум, если вы в Аргентине, там запретили искусственному интеллекту выносить приговоры и оценивать доказательства. Такое ощущение, что он прям рвался это делать.
4: А где-то можно?
3: Да, как будто бы там, наверное, проводили эксперимент. Юрисдикция, говорят, остается за человеком. Для контроля создана специальная комиссия. А мы пропустили восстание машин
4: что-то
3: в какой-то
4: случилось.
3: Момент. Да, они уже начали кого-то судить в Буэнос-Айресе. Судьи теперь обязаны отчитываться о каждом случае использования искусственного интеллекта. Ах, это лентяи-судьи, которые сидели, загоняли просто протокол суда и говорили, ну, что мне ему сказать? Искусственный интеллект, можешь, пожалуйста, вынести решение? Это же, получается, надо законы какие-то изучать, ответственность на себя какую-то брать. Ну, кстати, с точки зрения судьи, это, наверное, снимало с него часть ответственности, потому что ты, как просто живой человек, ну, тебе, наверное, жалко кого-то отправлять на долгий срок, а так это же искусственный интеллект сказал, я-то особо и не принимал участия, и все, и вроде как и не виноват в том, что судьбу кому-нибудь немножечко подправил.
4: Это был судья Дредд. Он же роботизированный, по-моему, персонаж, да?
3: Ну, робокопа-то не хочется доставлять. Самая продвинутая страна Аргентина. Робокоп, судья Дредд, где-то искусственным интеллектом все это владеет. Интересно. Но у нас пока такого... У нас такого не будет, не переживайте. Как известно,
4: счастью, да?
3: Наш суд самый справедливый суд в мире, поэтому... Потому что не использует искусственный интеллект. Впереди Ариана Гранде и «Hey, that I made you love me».
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: каждый день, и у нас есть проводник по этим самым релизам.
1: Пятница с ВК-музыкой.
0: Наша традиционная пятничная рубрика от ВК-музыки здесь, и значит, мы можем быстро навести ваши музыкальные радары на то, что отсеяли чуткие и профессиональные уши.
2: На первом месте во флагманском плейлисте новинки еще одна новинка от воссоединившегося дуэта Мальбеки Сюзанна «Раз и навсегда».
3: Она так

Слушай, какая летняя получилась песня. На крыше можно где-нибудь, представляется, 4-5 утра, когда ты смотришь, это какой-то финал вечеринки, может быть. Сюзанна умеет делать крутые, классные атмосферные припевы. Ну и с обложки плейлиста «Будущие хиты» теплый латиноамериканский вайб раздает «Нет сигнала» в песне.

0: казалось бы, что в какой-то момент Макс Корж может появиться, а он не появлялся, и тут еще и латиноамериканский бит такой, ах, как подскочил, и тоже добавил летнего настроения.
1: Если бы Лав-Радио было участником редакции ВК Музыки, то самым главным плейлистом мы бы точно считали плейлист «Наши песни о любви». И сегодня на первом месте там Марго с песней «Мое».

крутейшее попсовое звучание. При этом, при всем, напоминаю, что Кукареку и Буратино, и до этого это все тоже Марго. Ну и вот такая музыка в ее дискографии тоже есть. Новый трек под названием «Мое» от Марго. А если вы хотите устроить вечеринку под модные хиты, а именно так называется плейлист, то сегодня для вас постаралась коллаба артистки «Половинка» и музыканта «Ветра» с фитом «Сохранить тебя».

0: коммуналка получилась, сразу ощущаешь себя где-то на опен-эйре. Вот, а все это и многое другое в 160 постоянно обновляемых редакционных плейлистах уже ждет вас во вкладке «Обзор» приложения ВК-музыка и в разделе «Музыка» социальной сети ВКонтакте. Также можно пользоваться онлайн-версией ВКонтакте через ваш браузер. Неделя пройдет быстро, безусловно, а там и еще 4 свежих трека от редакции прозвучат в нашем эфире.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: надо серьезный разговор с вами провести, безусловно, потому что, ну, не просто так вызывают обычно на разговоры к HR-ам. В общем, тут ситуация произошла в одной из компаний. Представляете, человечка уволили за то, что он спал на работе. Правда, делал он это в капсулах для сна, которые были на работе. Пишет, у нас у одного человека была такая история. Он был единственный, кто каждый день после обеда пользовался капсулами для сна по 30-60 минут. Это при том, что в первый день работы всем новичкам проводят экскурсию и показывают капсулы. Вот, пожалуйста, капсулы для сна. Вот такая мы крутая френдли-компания, заботимся о сотрудниках. И по факту оказалось, что в команде было принято пахать по 10-12 часов в день и даже в выходные быть на связи. А капсулы оказались просто заманухой, говорит. Вот, ну никто же не будет спать в капсулах для сна, надеялись HR-ы. А нет, люди все-таки пытались ими пользоваться и за это получили по шапке, еще и уволились.
1: Ну и принято было не пользоваться скорее, да, этой капсулой? То есть было,
0: да,
1: принято наоборот?
0: Не, я предполагаю, что просто кто-то из HR-ов забронировал себе эту капсулу мысленно и хотел там сам проводить время. Пришел, говорит, это что за сотрудник? Погодите, кто-то

www.lavradio.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Подписывайтесь, если вы все еще задаетесь вопросом, а что нас сегодня ждет? Да, пожалуйста, вот ответ.
1: 3, 2, 1. Стартрек.
0: Совершаем мини-путешествие по всем знакам и рассказываем, что принесет вам этот день.
2: Овны.
0: Маленькие победы, пожалуйста, принесут большое удовольствие.
2: Тельцы.
3: Финансовая удача порадует вас сегодня.
2: Близнецы.
0: Общение с друзьями зарядит оптимизмом.
2: Раки.
3: Время уделить внимание себе и своему здоровью.
2: Львы.
0: Вы сегодня неотразимы.
2: Девы.
3: Удачный момент для завершения начатого.
2: Весы.
0: Любовь преподнесет приятный сюрприз.
2: Скорпионы.
3: Уверенность поможет вам достичь желаемого.
2: Стрельцы.
0: Решения будут даваться вам легко.
2: Козероги.
3: Рабочие достижения будут замечены и оценены.
2: Водолеи.
0: Творческие эксперименты увенчаются успехом. И рыбы! Давайте, рыбы!
3: Интуиция укажет
2: рыбы.
3: Самый короткий путь к успеху.
0: Ну все, это интуитивно было. Вы чувствуете, какой короткий путь? Там вот за поворотом 15 минут повернуть, как-то короче, чуть-чуть.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Впереди у нас все самое-самое интересное про животных. Ну вот, допустим, вы знали, что интеллект взрослой собаки примерно равен уровню развития 2-летнего ребенка?
1: Я слышал где-то, да.
0: Ну вот, если вы хотите вдруг с кем-то пособирать кубы, повставлять кубы куда-то в нужное отверстие, зовите свою собаку. Тем более они еще и могут на кнопки нажимать, знать, гуляют, не гуляют. Ну а впереди нас ждут факты про котов и наш розыгрыш «У меня лапки». Если ты знаешь о хвостатых абсолютно все, твой час настал. 8-915-300-106-6. Пиши прямо сейчас нам, мы ждем твое сообщение. Возможно, через несколько минут мы позвоним именно тебе. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу» и принимаю участие в нашем розыгрыше.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: у меня лапки.
1: Красавцы, Лав Радио с тобой. Значит, наступило время поговорить о животных и узнать что-то новое, интересное о них. Какие-нибудь фактики для вас у нас готовы. Главный вопрос прозвучит от нашего партнера проекта «Корма для собак и кошек Айом». И если вы правильно ответите, то еще и заберете с собой подарочек. Прямо сейчас у нас на связи Юля. Юль, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как у тебя денек проходит?
2: Ну, по-моему, прекрасно. Пятница, солнце, светло и вообще завтра выходной.
1: Не, с таким настроением я бы и тебе эфир отдал, Юля. Вообще замечательно ты начала. Есть ли у тебя какие-то домашние животные?
2: Да, у меня дома 8 лапок есть.
1: 8 лапок есть. Давай расшифруем. Да. По количеству лапок разложим, кому они принадлежат.
2: Есть две собаки, которых зовут Брауни и Маффин.
1: Брауни и Маффин. Я предполагаю, что цвета они коричневого.
2: Приблизительно, да.
1: Ну, я понимаю, нет, спорить с девушкой о оттенках цветов, я знаю, что это гиблое дело, я даже не буду начинать вступать, да, в какой там оттенок. Ну, слушай, у нас вопрос сегодня про кошек, а в кошках ты разбираешься?
2: Да,
1: вот,
2: наверное.
1: Это мы и выясним. Отвечаешь верно, если на вопрос, то приз от Ая улетает к тебе и твоему питомцу. Внимание! Слушаем вопрос.
3: Какая кошка выглядит как аристократка? Вариант А. Сиамская кошка. Вариант Б. Княгиня Мяурелла. И вариант С. Русская голубая.
1: Юля.
2: Угу. Ну, больше всего мне нравится, конечно, княгиня. Звучит прям как-то аристократично.
1: Угу.
2: А пару других, конечно, представлений мало. Там какая третья была?
1: Русская голубая.
2: Как голубая кровь, да?
1: Ну, вот какая интересная логика. Как голубая кровь, возможно. Или как цвет.
2: Ну, тут вообще пальцем в небо.
1: Угу.
2: Но мне больше почему-то княгиня нравится. Хотя это, наверное, будет неправильный ответ.
1: Возможно, вполне себе это будет неправильный ответ. Видишь, как ты себя сама осторожно ведешь в каком-то направлении. А какой все-таки тебе кажется будет правильный ответ в таком случае?
2: Цвет. Ну, пусть тогда будет голубая кровь, голубая кошка, княгиня, царица, аристократ, короче.
1: Голубая кровь, голубая кошка, прекраснейшая логика и абсолютно верный ответ. Действительно, русская голубая, просто она отличается сдержанным достаточно характером, она такая спокойненькая.
2: Ура!
1: И в том числе поэтому ее считают аристократичной, достаточно особой. Поздравляем тебя!
2: Спасибо большое.
1: Приз от Айо улетает себе. Это умная еда для вашего питомца супер премиум класса. Тут все серьезно. Качественные ингредиенты, сбалансированный состав. Корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца.
3: И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезные рис и гречка. Чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все 100, а выглядел еще лучше.
1: Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности ты найдешь на сайте lavradio.ru.
0: У меня лапки в эфире Лав Радио.

0: Лав Радио с тобой провели исследование. Тут рассказали, где самые ленивые россияне находятся. Это Нижний Новгород, Пермь и Воронеж. В этих городах больше всего работяг мечтают о сокращении рабочего дня до 6 часов в день. И это самые лентяи. Трудоголики, говорят, сидят в Краснодаре и Ростове-на-Дону. А жители Санкт-Петербурга отличились и сказали, что вообще не хотят работать. Это их главная мечта. Казалось бы, просто это должна быть мечта скорее людей, которые живут в теплом регионе. Потому что если ты в холодном регионе не работаешь, то ты остаешься без крыши и, значит, на морозе. А вот если где-то в Ростове или Краснодаре, в целом тепло и так было нормально. Можно поплавиться, безусловно. Ну, еще это исследование показало, где самые нескромные и честные люди живут. Все остальные, ну, хотя бы часиков 6, да, но мы не прям вот вообще не хотим работать. Питерцы все четко и понятно сказали. Вы видели, что за окном? Вообще не надо. Я не хочу выходить из дома ни при каких обстоятельствах.
1: Реклама.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
7: И тогда заперёт нас в МВИДЕО скидка лёд.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДЕО идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
11: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
10: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: карты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 10 часов утра.
1: Найдена новая схема мошенничества. Эксперты рассказали про способы выделиться на рынке труда. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Мошенники распространяют фейковый телеграм-бот, где якобы можно получить социальные выплаты. Для убедительности аферисты притворяются сотрудниками соцфонда и обещают потенциальным жертвам выплаты в размере свыше 200 тысяч рублей, предупредили в МВД. Мошенники рассылают поддельные отзывы и скриншоты, где говорится об успешном получении денег, на деле у жертв выманивают средства. В МВД напомнили, что никакие госорганизации никогда не предлагают получить выплаты по телеграм-боту. Студенты при поиске первой работы часто сталкиваются с высокой конкуренцией и необходимостью выделиться среди большого числа кандидатов, подчеркнули эксперты. При этом отсутствие официального трудоустройства не означает отсутствие опыта, поскольку участие в проектах, подработки и волонтерская деятельность могут продемонстрировать реальные навыки и результаты. Важно адаптировать сопроводительные письма под конкретные вакансии и объяснять, почему кандидат подходит именно под эту позицию. Ученые рассказали, как будет выглядеть человек через 1000 лет. Короткий спойлер, мы останемся почти такими же. 1000 лет для эволюции – это совсем небольшой срок, так что глобальных изменений во внешности ждать не стоит, если не случится серьезная катастрофа. А насчет того, что мы все сидим за компьютерами и ленимся, ученые успокоили. Для закрепления нового признака он должен давать преимущество. А так как физическая слабость пока никаких бонусов не дает, то в моде, как и раньше, остаются сильные и здоровые. Хотя специалисты шутят, что у человека будущего не останется ничего, кроме подключения к информационному потоку. Надеемся, что до этого не дойдет. Еще больше новостей, а также другой актуальной интересной информации найдешь у нас в официальной группе ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Алина Михайлова.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Красавцы Лаврадио здесь. Спасибо ученым. Они работают свою работу. Как будет выглядеть человек через 1000 лет? Провели исследование и... Все так же останется. Спасибо ученые. Расходят. Ладно, давайте обсудим. В общем, если не будет никакой серьезной катастрофы, что они под этим подразумевают? Да, видимо, какие-то изменения под действием радиации. Не могу больше ничего придумать здесь серьезной катастрофы. А насчет компьютеров, говорит, смотрите, чтобы эволюционно что-то закрепилось, это должно давать какие-то определенные преимущества. И пока что слабость и согнутая шея никаких преимуществ не дает. Только если вы не любите подсматривать за кем-то из-за угла, или, допустим, вы 2 метра ростом и везде низкие для вас двери. Тогда невероятное преимущество. Вот смотри, давай представим гипотетическую ситуацию. У тебя есть 2 выбора. Быть 2 метра ростом, но с шеей плоской под 90 градусов, то есть очень высокий, но вот у тебя голова немножко приспущена, как у инопланетянина. Или же наоборот, прямую шею, но рост 160.
3: Какой выбор? Я даже не знаю. А 2 метра ростом, это неудобно, может быть?
0: Это может быть, безусловно,
3: и хрупкая
0: неудобно.
3: Шея. А шея должна быть, как минимум, нормальной.
0: Да, иначе ей не сможет вертеть женщина, как мы знаем, и ей не сможет стать женщина, как в известных сальных анекдотах.
3: А если выбрать второе, то придется работать над самооценкой, да, потому что низкий рост. А шея не компенсирует никак, правильно понимаю?
0: Вот тут я тоже, она же может быть и 30 сантиметров, поэтому...
3: Да, да.
0: Вот, так вы тоже подумайте, а что бы выбрали вы в таком случае?
3: Я не знаю, пусть будет второе.
0: 8-915-300-106-6. 160 сантиметров рост и 30 сантиметров шея, и дальше голова 10 сантиметров. Или 2 метра рост и плоская шея, которая прижимает голову, чтобы ей ни обо что не биться. Задумаемся. Келлин Харрис и Jazzy Satisfy. Совсем скоро в эфире Лаврадио.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: вместе с вами разбираться в полезных семейных лайфхаках. Совсем скоро в эфире стартует наша игра «Семейная тема». Поговорим о тех, кто создает семьи и планирует детей еще во время учебы. Совмещать пары и родительство – это задача со звездочкой.
1: Но выполнимая. Здорово, что для будущих мам сейчас действуют различные меры государственной поддержки. В общем, хочешь проверить свои знания и забрать приз?
0: Тогда прямо сейчас пиши в наш мессенджер 8-915-300-106-6, тот самый номер, который тебе пригодится. Возможно, именно тебе мы позвоним. В прямом эфире зададим пару вопросов и выдадим подарки за правильные ответы. 8-915-300-106-6. Пиши прямо сейчас «Я хочу».

0: Норма!
1: Семейная тема.
2: Давайте поговорим немножко про семью. Всем привет, снова красавцы Love Radio. Здесь и наша игра «Семейная тема». Прямо сейчас у нас на связи Леша. Леша, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята. Доброе утро, слушатели Love Radio.
2: Рада тебя слышать. Откуда ты дозвонился?
3: Из Воронежа.
2: Из Воронежа. Помнишь ли ты свои студенческие годы? Как они прошли?
3: Ох, это были тяжелые студенческие годы, но было... и весело с ребятами.
2: Символично, что когда ты сказал, но было, все затихло. Там такая пауза драматичная повисла. И, по-моему, так и не пробилась сквозь телефонную связь, что же там было, но мы посчитаем, что было все максимально интересно, хоть и сложно. Готов ли ты к победе?
3: Готов.
2: Ну, тогда смотри, у нас все просто. Тут будет два вопроса про то, как сегодня государство поддерживает будущих мам. Внимание, первый вопрос.
4: Назови размер выплаты для будущей мамы-студентки при постановке на учет в медицинской организации на раннем сроке беременности. Вариант А – от 100 до 200 тысяч рублей. Вариант Б – около 50 тысяч рублей. И вариант В – 1 биткоин.
2: Драматическая пауза. Суммы считаются. Выплаты для будущей мамы-студентки.
4: Калькулируется, да?
2: Один... Или ищется где-то сейчас мама-студентка. Алексей, ты здесь?
3: Да-да-да, я здесь.
2: Ну и как? Как ты думаешь?
3: А можно повторить вопрос?
2: Размер выплаты для будущей мамы-студентки при постановке на учет в медицинской организации на раннем сроке беременности. От 100 до 200 тысяч рублей, около 50 или же 1 биткоин. Ваш ответ?
3: Думаю, около 100 тысяч рублей.
2: Ну, получается, от 100 до 200, правильно понимаю тебя?
3: Да, от 100 до 200.
2: Этот вариант абсолютно верный, мы тебя поздравляем. Размер выплаты действительно составляет от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от региона. При поддержке национального проекта «Семья» такая помощь доступна студентам вуза, студенткам вузов, колледжей и техникумов, которые встали на учет в женской консультации до 12 недели беременности. Выдыхаем, молодец. Первый приз-сертификат на 2000 рублей уже у тебя, но есть еще один вопрос. И мы можем удвоить твой выигрыш. Будем? Ну или прямо разойдемся.
3: Будем, конечно.
2: А, нет, ладно, тогда не будем расходиться. Поехали, давай следующий.
4: Какие еще важные условия должны быть выполнены, чтобы получить эту выплату? Вариант А. Учиться на отлично и быть старостой группы. Вариант Б. Обучаться на очной форме. Вариант В. Сдать все зачеты и сессию досрочно.
2: Повисла томная пауза. Наш калькулятор считает прямо сейчас.
3: Леша. Вариант где на очно.
2: Обучаться на очной форме, ты считаешь?
3: Да, на очной форме.
2: Ну, а мы что, разве будем тебя поправлять или сбивать? Да, конечно, не будем. Естественно, это правильный ответ. Мы тебя поздравляем. Твой выигрыш удваивается. Ты забираешь 4000 рублей на Marketplace. Поздравляем тебя, Леш. Сегодня все прошло идеально. Фух, все, выдыхаем и думаем, можно уже открывать, смотреть, куда тратить.
4: И что касается правильного ответа, действительно, это выплата региональная, поэтому будущая мама должна обучаться на очной форме, постоянно проживать в регионе, где установлена эта помощь и быть гражданской РФ.
2: Узнать подробности или подать заявление можно на портале госуслуги либо в отделении социальной защиты населения. Узнать больше о мерах поддержки семей с детьми можно на сайте национальныйпроекты.рф.
4: Это была игра «Семейная тема», которую мы проводили совместно с национальным проектом «Семья».
1: «Семейная тема» в эфире Love Radio.

0: Дмитриев и Полина Гагарина, их новый трек «Happy End». Прекрасная, качающая работа, и мы под нее продолжаем танцевать вместе с вами в эфире Love Radio. Ну а совсем скоро расскажем про похождения Билла Гейтса. Знаете что? Виктория Боня все это время что-то знала, оказывается.
1: Пошли.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Никогда мы не забудем происходящее вот прямо сейчас в параллельности, потому что самые сумасшедшие дела и подробности всплывают в деле о финансисте Джеффри Эпштейне. Вот здесь сидел спокойно себе Билл Гейтс, жил свою жизнь, и пришлось давать определенное количество показаний в рамках этого дела ему про свою личную жизнь. Тут допрашивали Билла Гейтса, он рассказал о фактах измены своей жене, и два факта из них, вообще у него три любовницы оказалось официально, это зафиксировано где-то в суде, что тоже крайне, наверное, неприятно для самого Билла. И тут российские СМИ как бы находят повод для неочевидной гордости или неочевидного привлечения внимания, потому что, между прочим, две из них были россиянками. Это была ученая российская одна и бриджистка, то есть он выбрал себе и кураж, и немножко такой серьезные академические знания.
1: Для баланса.
0: Да, для баланса. Поддерживал определенный баланс. Как бы странно, мне кажется, если бы это были итальянские любовницы, никто бы у нас не писал ничего особенного, прошло бы этот где-то заголовок, где-то там пролетел. Но тут, представляете, выбрал, и здесь мы тоже в лидерах, так сказать, 2-1. Победа 2, со счетом 2-1 побеждают российские любовницы Билла Гейтса.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: задумывались ли вы о морали, которая тут поднимается в этом треке? Если не задумывались, ученые все сделали за вас и говорят, что музыка деградирует. Исследовали треки с 60 по 23 годы и смотрели, как меняются моральные темы, которые там поднимаются.
1: Деградировывает.
0: Да. И тут специалисты обратили внимание на интересные тенденции. Упоминание моральных пороков, таких как причинение вреда, обман, подрыв нормы, моральная деградация становятся все более распространенными. А вот темы добродетели не так часто теперь упоминаются. Вот конкретный пример. Треки вроде «Stand by me» Бенни Кинга или «Lean on me» Билла Уэзерса рассказывали о таких ценностях, как преданность и поддержка. Современные композиции, вот, допустим, Тейлор Свифт «The Bad Blood» и «Love the way you lie» Рианы и Эминема, делают фокус на более деструктивных темах. Обман, предательство, обиды, ссоры, психологические травмы. И при этом на конфликтах в отношениях и теме и ревности, как правильно построены тексты женщин-исполнительниц. Мужчины-певцы и бойс-бенды говорят о причинении вреда, подрывной деятельности и унижении. Хорошая, солидная мужская песня. Тяжело сейчас ориентироваться в музыке, но действительно тенденции-то прослеживаются. Ну, вы помните знаменитую песню «Копейка рубль бережет», а сейчас что? Я как будто бабанк, но я не коплю. И как первоначальный взнос вносить? Все, изменились моральные
1: ориентиры.
0: Ну.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: как так получилось, in the morning? Ну все, утро-то закончилось, можно отправляться потихонечку, отдыхать. А можно проводить время, как люди в Париже, где плюс 40. Я надеюсь, к нам тоже придет теплая летняя погода, где не приходится брать с собой толстовки и куртки с утра. И можно просто, разногишавшись, ходить. В сене не купайтесь, как и в Москве реке, не рекомендуется.
1: Сено, неудобно, сено же неудобно.
0: Да, там еще иголки обычно, да. Так что не пробуйте, не залезайте туда, просто где-нибудь проведите классные выходные на какой-нибудь тепленькой вераночке. Ну, а красавцы Love Radio возвращаются в 7 часов утра уже в понедельник. Давайте всем классного дня. Пока-пока.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
3: Реклама.
4: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Переход на электронные медкнижки могут отложить сплетники и манипуляторы. Чаще всего заводят семьи и отношения. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Полный переход к использованию электронных медицинских книжек может быть отложен. Также могут продлить разрешение выдавать и вести бумажные. Это следует из проекта документа Минздрава. Ранее выдвигалась инициатива перехода исключительно на электронные медкнижки. Предполагалось, что с 1 сентября 2026 года выдача бумажных книжек прекратится. Люди, склонные к реляционной агрессии, сплетням, манипуляциям, социальному бойкоту, попыткам вызвать ревность, чаще всего заводят романтические отношения и создают семьи. По мнению ученых, реляционная агрессия в межличностных отношениях – это альтернативная эволюционная стратегия, с помощью которой человек может достичь высокого социального положения, избегая открытой конфронтации. Любители литературы назвали самые атмосферные книги лета. Это в том числе Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков», Ася Лавреонович «Косточка с вишней», Джорджа Мойерс «Девушка, которую ты покинул». Несмотря на то, что книги относятся к мировой классике, читаются они легко, а летние зарисовки оставляют на душе приятное чувство. Стало известно, сколько россиян прокрастинируют на рабочем месте. Почти 14% опрошенных признались, что часто или постоянно откладывают важные дела, заменяя их менее значимыми или приятными задачами. В отличие от лени, такая особенность вызывает чувство вины и стресс. Вопреки стереотипам, главным врагом продуктивности стали не соцсети или хорошая погода, а выгорание. Основной причиной задержек 55% опрошенных назвали накопившуюся усталость, 32% стресс, а 20% рутину. И еще больше новостей, а также другой актуальной интересной информации найдешь в ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Алина Михайлова.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Cent, Сэра Миша Миллера, Don't Leave Cali. Здесь в эфире Love Radio. Танцуй, танцуй. Чуть не пропустил выход к тебе в эфир. Прямой. Действительно, очень хорошая музыка звучит здесь на волнах Love Radio в 11.19 по столичному. Погнали дальше встречать новых артистов.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А в этом часе они абсолютно точно будут, но прежде я всех поприветствую, друзья, большой салют вам, здрасте, я рад вас чувствовать, рад вас обнимать музыкой, ну и, конечно же, делиться с вами эмоциями и крутыми треками до конца часа. Bebe Rexha, One Day. Раньше Teddy Swims, Mr. Know It All. Пару минут Bruno Mars, I Just Might. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: их легендарные гипнозы здесь в эфире Love Radio. Действительно, чувствуется небольшое головокружение от этого крутого трека. Ну, а мы же с тобой отправляемся завершать час, тем более, что в Москве 11:50.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По дороге в новый музыкальный отрезок мы с тобой встретим Биби Рекс и работу One Day. Очень интересный трек, кстати говоря. Ну и в финале часа Bloodstream от Colors. Оставайся с нами. Впереди лучшие саундтреки любви. И это пятница, не забывай.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк. 0+.
12: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Шоу, на котором будут...

Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

12 дня, столица. Ну что, погнали дальше. Ровно экватор. Этой пятницы мы преодолели с тобой. Впереди самое интересное. Ждем завершения рабочей недели. Пока слушаем музыку, наслаждаемся. Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Немедленно дальше Натали Дэфи, Элла Хендерсон.

0: заветная мечта здесь, в эфире Love Radio. Это Алекс Уоррен и его Fever Dream, 12.20 по столичному времени. Ну а давай дальше перейдем, может быть, действительно к заветной мечте кого-то из наших слушателей. И поговорим о Егоре Криде, как минимум, у которого вчера был день рождения. День рождения, конечно, был у этого прекрасного артиста. 32 года ему исполнилось. Ну и как максимум 10-11 июля у него два стадионных концерта в Лужниках. И это максимально круто. Он один из немногих, кто делает вообще эти шоу, потому что Лужники — это непросто. Если ты хочешь попасть на это шоу, то пиши мне в Макс по номеру 8-915-300-106-6. Если твое сообщение окажется первым, я тебе перезвоню и в прямом эфире вручу эти два билета на стадионный концерт. Возрастное ограничение 18+. Жду тебя в своем Максе 8-915-300-106-6.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Ariana Grande, ее свежая работа «Hey That I Made You Love Me» сейчас практически номер один во всех мировых чартах, 12-28 столицы, но мы переходим к артисту, который номер один в наших отечественных чартах уже очень много лет, и именно у него 10-11 июля в Москве два концерта в Лужниках, два больших шоу, билеты на которые я отдаю абсолютно бесплатно на халяву нашим слушателям, кто первый напишет наш Макс 8-915-300-106-6. И сегодня этой девушкой оказалась Света, с которой мы знакомимся. Свет, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. У тебя такой красивый голос, да. Загадочный. Что делаешь и чему ты так удивлена, может быть?
1: Я удивлена то, что я пойду на концерт и потрачу этот самый лучший день на Егора Крида.
0: Как у тебя вообще с творчеством Егора? Знаешь его песни, любишь?
1: Да, конечно. Танцуем, поем, плачем, смеемся.
0: Самая
1: обожаем Егора.
0: Самая любимая,
1: да.
0: Какая?
1: Потрачу на тебя твой самый
0: лучший день.
1: Потрачу,
0: я только хотел сказать. Я сам люблю эту песню. Ну что я хочу тебе сказать? Поздравляю и вручаю два билета на концерт Егора Крида в Лужниках.

0: Желаю классных впечатлений, крутых эмоций. А с кем пойдешь? У тебя два билета.
1: Конечно, пойду с подружкой со своей.
0: А, она тоже, наверное.
1: Да, она будет. Она очень любит его. Прям плакат нарисуем, будем прям около сцены, надеюсь.
0: Покажите мне человека, который не любит творчество Егора Крида. Спасибо тебе за то, что нам подарил такие эмоции. И, конечно, потом расскажешь, как сходило. Окей?
1: Окей. Спасибо.
0: Спасибо тебе. Егор Крид, будильник немедленно здесь в эфире Love Radio. Дальше Шон Мендес, Камил Кабе.
2: Мой будильник скоро.

0: Срок рассмотрения документов на итальянскую визу увеличился аж до 60 дней. Теперь прям досконально все проверяют и говорят, что связано это с традиционным летним ажиотажем. Вот, казалось бы, у нас предлагали перед разводом выводить период охлаждения, когда ты месяц можешь подумать, надо тебе разводиться или нет. Вот у итальянцев так же с визой. Вот 2 месяца, вот оно тебе надо вообще, Италия это.
1: Точно пойдет. Хотите?
0: Да, а здесь вот, смотрите, электричка до Дмитрова идет без визы, пожалуйста, вот в этот же день можно взять, никаких 2 месяца ждать не нужно.
2: По будням до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: было бы очень хорошо, если бы жизнь никогда не кончалась. Интересно, надоела бы она нам тогда или нет? DJ Smash «Ветер» добавляет философии здесь, в эфире Love Radio, 12.51 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а до конца часа музыкальную философию Никиты и Марии Зайцева мы услышим вместе с Фурсом, их ремикс на трек «Все слова о любви». И в финале будет «Бангранга» от Дары, победительницы Евровидения 2026 от Болгарии.
2: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер РН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер РН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Собака мордой вверх. Кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.

час дня, столица. Отправляемся в новый музыкальный час. На старте Элтон Джон и Дуа Липа. Супергерой с треком Cold Heart будет моя Мишель на малиновой луне. Ну и я, Макс Фабиан, получаю удовольствие вместе с тобой сегодня.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: максимум энергии и динамики от Зеда и Арианы Гранде. Здесь на волнах Love Radio. Это их Break Free, совместная хитовая танцевальная. Как ты понял, уже работа. 13.18 в Москве. Мы отправляемся с тобой дальше искать саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Саундтреки не только любви, но еще этой пятницы, начало уикенда, все будет в этом часе. До его финала послушаем Holy Molly, Shot a Friend. Чуть раньше Вервульф и Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сути.
0: И через пару минут Джонни «Красивая».
3: Какая ты красивая, я залип от тебя, ты мой милый.
0: Это Love Radio, дальше еще больше саундтреков для твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один.
1: Нету счету твоим счетом, потеряешься по парам.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Леша Свик, Стерва, здесь на волнах Love Radio. Вообще хороший он совет дает всем нашим слушателям, и мне в том числе. Нервы своих любимых людей жалеть нужно, потому что, ну, они не железные и не восстанавливаются. А может быть и восстанавливаются. Неважно, отправляемся дальше с тобой. У нас финал часа не с горами.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Чтобы наши нервы были целее, послушаем пару-тройку хитов. До конца часа Кайго, Ava Max, Whatever, будет Holy Moly, Shut a Friend. И завершим час работы Under the Rhythm от Адама Ламберта.
2: Реклама.

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4 990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
3: 0+. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: Накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

2 часа дня в Москве. Люди часто говорят, что мотивация не длится долго, но купание ведь тоже, поэтому я рекомендую это делать ежедневно. Прямо сейчас мотивируем себя хорошей музыкой. Медуза, Генрика Мамайл, Don't Wanna Go Home, дальше Софи Элис Векстер.

0: никогда бы то ни было, просто, наверное, не жил в середине нулевых. Гвен Стефани прямо сейчас в эфире Love Radio 14.19 в Москве. Отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Я очень люблю треки, которые оставили след в истории, которыми потом можно молодое поколение вот так вот немножечко подкалывать, типа, вот, а ты вот это вот не знаешь, а это легенда. Хотя звучит очень даже актуально. Гвен Стефани только что в эфире Love Radio. Движемся дальше до конца часа. Тиесто, Карел Джи, Don't Be Shy.

0: подождем скоро Мадонна, Саврина, Bring Your Love. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Тут допрашивали Билла Гейтса, он рассказал о фактах измены своей жене. Три любовницы оказалось официально. И тут российские СМИ как бы находят повод для неочевидной гордости, потому что, между прочим, две из них были россиянками. Мне кажется, если бы это были итальянские любовницы, никто бы у нас не писал ничего особенного. Но тут, представляете, и здесь мы тоже в лидерах, так сказать, со счетом 2-1 побеждают российские любовницы Билла Гейтса.
1: Бабуня. И до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: звучание приближенного к 80-м, начало 90-х, The Weeknd, здесь в эфире Love Radio, его открытые сердца. Мне почему-то сразу вспоминается группа «Технология». Нажми на кнопку, получишь результат. Может быть, у кого-то тоже есть подобные ассоциации. Очень красиво звучит, очень ретроспективно. Ну, The Weeknd, в принципе, мастер такого звука. 14.50 в столице. Движемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше с тобой продолжаем любить музыку и готовиться к выходным ярким, жарким, танцевальным. До конца этого часа также потанцуем под Tiësto, Karol G, Don't Be Shy. Будут Филатов, Кэрис, Мимо меня и за финалем этот отрезок треком Stay от Леони и Калума Скотта.
2: Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.

часа дня в Москве. Я предлагаю всем вместе начать заряжаться к выходным, подзаряжаться и врываемся в новый час. В двух ног Тедди Свимс. Здесь у нас ждет мистер Ноу Лидол, будет Тима Билан, а Настя Пилок. Ну и я, Макс Фабиан.

0: саундтреков проходящего сейчас в мире чемпионата по футболу. Ava Max, Bia и FIFA Sound, Энергия или же Energy.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше продолжаем заряжаться энергией в преддверии выходных. Я думаю, что они будут яркими, солнечными, летними и, конечно же, музыкальными. До конца часа с нами трек номер один чарта Big Love 20. Карма, Егор Крид, Артик Асти. Ты живешь, будто не будет завтра. Чуть раньше братья Гаязовы, Фиеста. И честно, вместо слов за нее все скажут. Ну и совсем скоро «Иногда» от моей Мишели. Радио, саундтреки твоей любви навсегда.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вообще кофе помогает хорошо в любое время суток, не только утром. И вот прямо сейчас эспрессо бодрит нас от Сабрины Карпентер в финале этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а прям финал-финал мы с тобой проведем в компании Медузы, Джеймса Картера, Ли Дьюи и Фэстбой, их большой коллаборации Bad Memories. Услышим также Егора Крида и Арти Касти. Ну и в завершении этого отрезка When Love Takes Over от Дэвида Гетта и Келли Роланд.
2: Реклама. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Москве 16. Love
1: News. Кабмин оценили ситуацию на рынке топлива. Власти готовят новые меры поддержки одиноких родителей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Нехватки топлива в России нет, заявили в Кабмине. Ситуация на рынке остается стабильной, несмотря на повышенный спрос в последние дни. В настоящее время ведется перестройка логистики с учетом потребностей. Запасов дизеля в избытке. Запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Граждан призвали не поддаваться панике и не скупать массово бензин. Депутаты готовят новые меры поддержки одиноких родителей. В их числе организация круглосуточных групп в детских садах, возможность приводить ребенка в детсад на полдня по выходным и помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ. Брэд Питт одержал небольшую победу в суде с Анджелиной Джоли по поводу винодельни. Участников купли-продажи принудительно допросят. Напомню, актер посчитал, что его бывшая супруга нарушила договор и не получила согласия от него по поводу нового владельца бизнеса. Спин-офф Шрека об осле выйдет в июне 28 года. В мультике покажут предысторию верного приятеля Огра. По духу лента будет похожа на кота в сапогах. К озвучке главного персонажа вернется Эдди Мерфи. А вот пятая часть самого Шрека выйдет через год. Кто испортил медовый месяц Дуа Липы, узнаешь на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. 8 из 10 пар ссорятся из-за еды и выбора продуктов. Согласно проведенному опросу, около трети едят разные блюда, чтобы сберечь нервы и романтику. В Японии появился первый храм для плюшевых игрушек. Туда можно прийти со своим мягким другом и поблагодарить его за годы вместе. В будущем внутри появятся мемориальные залы, а также плюшевые статуи типа святых львов. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. О других интересных событиях ровно через час.
0: Большой привет всем, кто прямо сейчас готовится встречать выходные. До них еще пару часов рабочего времени. Ну а пока Иманбек, Юнорас, Heal My Heart, The Second Voice, Let Me Be, ну и я, Макс Лапин.

0: The Runway, взлетная полоса от Леди Гаги и Дойче. Здесь на волнах Love Radio. 16:20, кстати говоря, в столице. Время летит неумолимо в сторону завершения рабочего дня, и мы вместе с ним.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше принимаем все, что нам пошлет вселенная. В музыкальном плане так точно.

0: another 54 Ultra, Talk to You. И совсем скоро Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Слушай Love Radio и наслаждайся саундтреками настоящей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: шли с тобой по улицам вместе с Костой, Лакостой и Ольгой Серябкиной. 16.51 в Москве. Ну и пришло время, наверное, мне пойти прогуляться до завтрашнего дня. А тебя хочу оставить один на один с музыкой, но только до конца этого часа. Диджей Гожа, Мичик будет точно, а также Аля Фарбен, Рен Миллер, Бодито. Я, Макс Фабиан, прощаюсь с тобой до завтрашнего дня. Увидимся, услышимся сразу в полдень. Всем пока.
1: Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер РН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер РН 118-744-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк. 0+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
11: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты. Из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Столица 17 часов. Love
1: News. Сделки жильем начнут оформлять с помощью биометрии. Ученые нашли лучший способ борьбы с депрессией. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 июля появится дополнительный механизм для оформления электронных сделок с недвижимостью с помощью биометрии. Речь идет об использовании записи голоса и изображения лица. Система не заменит электронную подпись, а будет ее дополнять. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил на форуме регионов Беларуси и России формат инфраструктуры для бизнеса «Все включено». Стенд региона посетили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Совета Республики Союзного государства Наталья Качанова. Руководитель региона рассказал о государственных индустриальных парках, которые предусматривают готовую инженерную и транспортную инфраструктуру, производственные боксы для быстрого запуска предприятий, а также административные здания. На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается более 1500 крупных и средних промышленных производств. Регион является лидером по числу проектов технологического суверенитета. Продукция местных производителей также представлена на площадке Московской области. Скандинавская ходьба – лучший вид активности для борьбы с депрессией, выяснили иностранные ученые. Положительный эффект появляется довольно быстро. Через 5 недель прогулок по 2 раза в неделю на протяжении часа. Палки распределяют нагрузку равномерно, кровь бежит быстрее, сердце бережно включается в работу. Размеренные ритмичные движения на свежем воздухе запускают эндорфины, серотонин и дофамин. Улучшается работа гиппокампа, зоны мозга, которая отвечает за память и настроение. Заодно снижается уровень воспаления в организме. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе вечера.
0: Да, скандинавская ходьба действительно, может быть, как-то и сказывается на борьбе с депрессией в лучшую сторону, но музыка тоже помогает. Поэтому мы к ней возвращаемся прямо сейчас в эфире Love Radio. Боб Синклер, Кайза, I Can't Wait на старте часа. Александр Ушаков за пультом. Всем огромный привет!

0: Drive, Turn Up The Love. В эфире Love Radio только что, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу, в твоих динамиках отметится новинка от команды Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». Чуть ранее Дима Билан «Острой бритвой». Ну а после рекламы Хугели Солто «Ямайкан». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Тейлор Свифт и ее The Fate of Philem в эфире Love Radio только что, где далее будут другие не менее интересные работы, о которых мне хочется тебе рассказать прямо сейчас, сразу после рекламы Медузы и Гендрик и ММЛ Don't Wanna Go Home. Филат Фикера среди счастливых людей будут после. Серебро напомнит о себе работой «Между нами любовь». Ну и DJ Rehab, дуэт Вайс и JP Cooper тоже будут здесь. Jet Plane, вот все это буквально через пару минут.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио.
1: И только что себе напомнили диджей Rehab, дуэт Vice и JP Cooper. Это был трек Jet Plane. А сразу после рекламы мы услышим By Indie, Чо, Мод и трек Шаде. Ну а точку в этом часе поставит уже Молоко. Sing It Back сразу после подведения итогов чарта Big Love 20 на этой неделе.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: А что, так можно было? С Литуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Литуаль.
10: И тогда заперед.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, вместе, билеты и получение на озон.ру 16+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: Творится 18 часов. Love
1: News. Осеннее повышение тарифов ЖКХ могут отменить. Названы самые востребованные вакансии на рынке труда. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Депутаты призвали отменить увеличение тарифов на ЖКУ с 1 октября. Согласно пакету предложений, повышать стоимость услуг можно будет не чаще раза в год. Каждую индексацию нужно будет согласовывать с Госдумой. Кроме того, рост тарифов не должен превышать уровень инфляции. Безработица в России находится на минимальном уровне за всю историю. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, показатель составляет 2,2%. Самые востребованные вакансии на рынке труда – это инженеры, сотрудники промышленных предприятий и работники сельского хозяйства. На втором месте строители, работники в области ЖКХ и логистики. К слову, в Минтруда отметили, что самая востребованная категория соискателей – это россияне от 40 до 45 лет. Регионы смогут с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, ограничения могут быть установлены до 1 марта 2032 года. Кроме того, Владимир Путин подписал закон о лицензировании торговли табачной и продукции с никотином в России. Ожидается, что мера сделает рынок более прозрачным, доля нелегальных товаров уменьшится. С марта 2027 года будет введено уголовное наказание за торговлю указанной продукцией без лицензии в крупном и особо крупном размерах. Ученые выяснили, когда появился смех. По словам специалистов, эта особенность могла существовать еще 15 миллионов лет назад у общих предков обезьян и человека. Занятно, что люди научились управлять своим смехом и приспосабливать его под разные ситуации, а вот приматы так не умеют. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе вечера.
0: Очередная пятница за окнами шепчет всем нам, что пора бы как следует отдохнуть, но лично я сделаю это только после того, как расскажу вам, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 1 в официальном чарте Лаврадио. Александр Ушаков за пультом, всем привет и погнали!
2: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Лаврадио.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Так, ну и давайте сразу освежим в памяти, что нас ждет в ближайшие два часа. Забегая вперед, напомню, что 6 крутых премьер этого дня мы обязательно услышим. Еще отправимся в разные страны, узнаем, что слушали там, что там шазамили чаще всего на этой неделе. Также у нас, конечно же, будут Яндекс.Музыка, мировой чарт Spotify. И даже ненадолго заглянем мы в прошлое, например, в пятницу, чтобы вспомнить, как выглядела десятка лучших неделю назад.
3: Номер 10.
0: Ариана Гранде, Hey There, I Made You Love Me.

Кэрис Уильямс, мистер Know It All. Don't go mad.

0: номер 6.
1: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring a Love.
0: Номер 5.
1: DJ Cicato и Minnelli, Yesterday.

0: номер 3.
1: Алиф Арбен, Рена Миллер, Body Talk. Настя, Дима, Билан, Пилок.
0: Песня номер один.
1: Егор Крид, Артик и Асти, Карма.

Да, две недели подряд Настя и Дима Билан с треком «Эпилог» удерживали первую строчку чарта Big Love 20, но на прошлой неделе все изменилось. Этот дуэт ушел на второе место, а его первую строку заняли Егор Крид, Артикасти и трек «Карма». И кто знает, может быть, сегодня они продолжат это делать, а может быть, все обратно поменяется, а может быть, вообще будет какой-то третий расклад, разложить который мне пока не дано, потому что я так же, как и вы, еще пока не знаю, что нас ждет в этом часе. Всегда создаю сам для себя интригу, так даже интереснее вести чарт. Ну и прямо сейчас я назову вам треки, за которые можно больше не голосовать. Что это такое? Это что, тишина? А почему такое? А я могу сказать, почему? Потому что на этой неделе никто не вылетел, друзья мои. Вот так вот мы каким-то чудом с вами сохранили всю двадцатку прошлой недели, и на этой, собственно, ни за кого голосовать нам не придется так сильно, чтобы человека спасти. Хотя нет, вру. На самом деле придется, конечно же, за того, кто сегодня на 20-м месте, и предлагаю к нему прямо сейчас переходить. А здесь у нас сегодня красотка Лера Бейерволф с треком «Феникс». С 19-й позиции она перемещается на последнюю и, собственно, становится первой претенденткой на вылет уже на следующей неделе. Поэтому, если вы не хотите, чтобы это случилось, то обязательно проголосуйте за нее. Где? Правильно, на сайте lovradio.ru в разделе чарта Big Love 20. А мы пока послушаем сам трек. 20-я строчка.

Дженни Дракула. Только что в эфире Love Radio. 19-я строчка чарта Big Love 20 сегодня. На прошлой неделе ребята были на 17-м месте. Минус 2 поинта за минувшие 7 дней. Тоже результат, если честно, так себе. Вторые претенденты на вылет уже совсем скоро. Да и у Авалана Рокстона тоже все не так хорошо. С 16-го места он переходит на 18-й. Трек Vertigo мы слушаем прямо сейчас.

0: Чиго, Авалан Роксон, 18 место, чарта Big Love 20 сегодня, где далее пришло время наконец-таки освежиться и услышать первую на сегодня абсолютную премьеру.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И, если честно, прямо сейчас я очень заинтригован, потому что давно слежу за творчеством этого исполнителя, ну и мне очень интересно послушать, что же он представит на этой неделе. Андрей Звонкий, его новинка невероятна, в эфире Love Radio прямо сейчас.

0: действительно, нет ничего важнее любви. Об этом нам в очередной раз напомнил Андрей Звонкий в своей новинке под названием «Невероятно». Давайте слушать ее везде, где только можно. А прямо сейчас мы отправимся в США и отправим и узнаем, что там слушали чаще всего в сервисе Apple Music на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место — Ella Longley, «Be Here». Четвертое место — Оливия Родриго, «Stupid Song». На третьем месте — Дрейк с работой «Шабанг». На втором месте — Ella Longley, «Choosing Texas».

0: to znowu u Drake'a, Genesis the Fool. Именно эти треки чаще всего крутились в сервисе Apple Music в Америке. На этой неделе мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20 прямо сейчас.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Толё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetolieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Команда BTS и трек Swim, 16-я строчка чарта Big Love 20, только что отыграла в эфире Love Radio. Ну и давай разбираться, что у нас вообще случилось за последние 5 минут. На 16-м месте, как я уже сказал, BTS с работой Swim, пришли они сюда с 12-го места, минус 4 поинта за минувшие 7 дней. А на 17-й строке отметились Tomorrow and Together, Stick With You, и это первая на сегодня положительная динамика, потому что они с 18-го места прыгнули наверх, всего на одну позицию, но тем не менее это плюс. Мы же движемся далее, прямо сейчас переходим к очередной абсолютной премьере.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Прямо сейчас своих фанатов порадуют Мальбек и Сюзанна. Работа «Раз и навсегда» в твоей.

0: классная новинка от Мальбека и Сюзанны. Раз и навсегда в эфире Love Radio. Только что, где далее нас ждет Яндекс.Музыка. Узнаем, что там слушали чаще всего на этой неделе.
1: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место. Holy Flame, «Тону».
2: Тону я в глазах твоих.

0: Гомеза, Саян, Мальборо.
1: Да я такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж?
0: By India, Хчо и Мод, Шаде, второе место.

0: а золото у Мии Бойко, экспонат. Эти треки чаще всего крутились в Яндекс.Музыке на этой неделе, а мы же возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Calvin Harris, Jay-Z, трек Satisfy в эфире Love Radio. Это 15-я строчка чарта Big Love 20 на этой неделе. Вот он, первый положительный, приличный такой прорыв. Плюс 5 позиций за минувшие 7 дней сделали эти ребята, вернее их фанаты, которые за них голосовали. Где? Правильно, на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20. Молодцы, большие. Ну а мы тем временем движемся далее, переходим к 14-й строке, где сегодня тоже прорыв, но тоже скромный. С 15 на 14 место прыгнул Егор Крид с треком «Незабудки», который мы и послушаем прямо сейчас.
1: Номер 14.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Алекса Файтлес, New Religion. Сегодня 13 место чарта Big Love 20. И, собственно, хорошо это или плохо? Да плохо, конечно, потому что они были в десятке лучших, вылетели на 11 место на прошлой неделе, теперь вот 13. Потихоньку, медленно, но верно движутся к вылету из чарта, чего бы не хотелось. А вот чего бы хотелось, так это послушать голос очаровательной певицы Венеры, которая приходила ко мне в вечернее шоу «Жизнь прекрасна». И вот прямо сейчас она расскажет, какие треки слушает чаще всего на повторе.
1: Топ-5 песен Венеры на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Венера. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня хит команды Empire of the Sun – We are the People. У песни минорный посыл, но безоговорочно летний вайб. Трек, который я поставила на 4-е место, многие танцевали свои первые робкие медляки на школьных дискотеках. Это Милен Фармер и ее знаменитая «Калифорния».

На втором месте у меня одна из визитных карточек группы The Cardigans под названием Raise and Rewind. Уверена, что ты сразу же узнаешь этот припев. На первом месте еще один трек, который

0: Love Radio была Венера. До встречи. Big Love
1: 20. Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
13: И тогда заперед нас в МВИДИО скидка и лед.
14: Привет, это
13: это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
14: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
15: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: проект Talk to You в эфире Love Radio только что. И что у нас? Давайте разбираться, что случилось за последние 5 минут. Итак, Анотор с 14 места приходит сюда. Он молодец. Трек Talk to You теперь здесь. А на 12 месте, к сожалению, все очень плохо, потому что здесь Леони и Калум Скотт. Трек Stay с 7 места из десятки лучших вылетает и попадает на эту строку. Очень плохо. Напоминаю, голосуйте за свои любимые работы на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20, чтобы не потерять их. Ну а мы переходим в следующий час. Правда, перед этим вспомним, как расположились любимые звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Бервоу Феникс. Пошли!

0: Impala и Jenny Dracula.
1: Номер 18.
0: Avalon Rocks and Vertigo.

0: 15.
1: Кельвин Харрис и Джей-Зи Satisfy.
0: Номер 14.
1: Егор Крид, «Незабудки».
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало билли, позвони.
0: Номер 13.
1: Биберекс и Фейтлесс, «New Religion».

0: Точное московское 19.00.
1: В России ввели штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы. Оплата по биометрии станет доступна на всех МЦД. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Согласно документу, максимальная сумма штрафа за нарушение – 700 тысяч рублей. Оплата по биометрии с сегодняшнего дня начала работать на МЦД-1. До конца июля возможность появится на турникетах 2 и 4 диаметра, а до конца года на 3-м. Для оплаты нужно посмотреть в камеру на турникете, который обозначен специальным стикером. Необходима регистрация в приложении «Метро Москвы». Стали известны результаты ОГЭ у девятиклассников столицы. Как сообщила замэра Анастасия Ракова, 90% детей, которые сдавали 4 предмета, хорошисты. Троечников стало в 2 раза меньше. Почти 42 тысячи выпускников выбрали 2 ОГЭ и поступление в колледж. Эти учебные заведения сегодня начали приемную кампанию. Подать заявление можно на сайте mos.ru. Количество бюджетных мест увеличилось на треть, до 50 тысяч. Всего поступающим будет доступно более 150 востребованных специальностей, включая 8 новых направлений. Также продолжается приемная кампания вузы столицы, в том числе в Московский городской и педагогический. Милли Бобби Браун впала в депрессию после финала «Очень странных дел». Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Создатели мультика «Лила и Стич» готовят еще один мини-проект о монстре и его подруге. По сюжету Лила принесет домой кота, а Стичу нужно будет поладить с этим животным. Дата выхода фильма пока не уточняется. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного вечера.
0: Ну что ж, это были все новости на сегодня. Давайте снова скажем спасибо всем, кто работает над ними. И вернемся в чарт Big Love 20, где в этом часе нас ждет десятка лучших. Но сначала мы по традиции послушаем очередную абсолютную премьеру. Александр Ушаков, запустим.

И прямо сейчас своих фанатов в России, в том числе и меня, потому что я тоже слежу за творчеством этого исполнителя, порадует Somber. Его новинка под названием My Body Isn't Ready в твоих динамиках прямо сейчас.

Trady. Sombor только что отметился своей, ну как сказать, жизнеутверждающей новинкой. Собственно, как и все треки Sombor в эфире Love Radio. Вообще, я просто обожаю вот это хоровое его пение, разложение на разные партии и вот какую-то вот такую атмосферу стадионного звучания. Не знаю, не могу ничего с собой поделать. В диком восторге. Пойду добавлять к себе в плейлист этот новый трек и тебе тоже рекомендую. Ну а перед тем, как уйти, давайте уже начнем наше музыкальное путешествие по десятке лучших официального чарта Love Radio. И на 10-м месте сегодня, к моей большой радости, команда Филатов и Кэрос с треком «Среди счастливых людей». С 13-го места они залетают в десятку лучших и начинают свой путь к лидерским местам.

Don't Call Mad, говорит Кирилл Лирик, находясь на 9-й строчке чарта Big Love 20. И это похоже на такие медленные шажочки, чтобы никто не заметил на выход из десятки лучших, потому что на прошлой неделе этот парень был на 8-й позиции. Минус 1 поинт за минувшие 7 дней. Не самый лучший результат, но и критичного пока ничего не случилось. Если вы будете активно голосовать за Кирилла на сайте loveradio.ru в разделе чарта Big Love 20, то, может быть, и что-то прекрасное снова произойдет. А пока мы движемся далее, переходим как раз-таки к 8-й позиции, где сегодня Ариана Гранд. Hate That I Made You Love Me с 10-й позиции прилетает сюда, плюс 2 поинта за минувшие 7 дней. И это уже такая хорошая математика, поэтому давайте следить за этой работой и слушать ее прямо сейчас.

0: Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring Your Love». Сегодня 7-я строчка чарта «Big Love 20». На прошлой неделе девчата были на 6-й позиции. Могли снова ворваться в пятерку лучших, но как-то вот не получается. То уже так скромненько делают шаг назад и как будто бы выходят из чарта, не знаю, в ближайшее время. Не хотелось бы, поэтому голосуйте за них тоже на сайте lafradio.ru в разделе чарта «Big Love 20». Мы же движемся далее. Прямо по курсу у нас абсолютная премьера.
1: «Big Love 20». Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И будет это очаровательная Люся Чеботина, которая прямо сейчас представит свою новинку под названием «Зеленые».

0: Люся Чеботина и ее зеленые глаза. Только что в эфире Love Radio, где далее Бельгия и Шазам топ-5.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: На пятой строчке Гад Генак, Кинг Крейг. Четвертое место The Bouse, Magnetic. Another track, Talk to You. Второе место Шакира и Бёрна Бой, Дай-Дай.

0: Уху Гёли Солта, Ямайкан. Именно эти треки чаще всего шазамили в Бельгии. На этой неделе мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Yes, to do, диджейси, который румынской певицы Минелли в эфире Love Radio только что. Сегодня это 6-я строчка чарта Big Love 20. На прошлой неделе ребята тоже были на 5-м месте, входили в пятерку лучших, но нет, сделали шаг назад. Вообще, когда-то они были вообще на первой строчке. По-моему, ненадолго, на неделю они туда встали, а может на 2, уже не помню. Но так или иначе, были они на 1-м месте, поэтому всем все доказали. Главное сейчас помедленнее выходить из чарта. Тогда смогут еще и рекорд по пребыванию в рамках лучшей двадцатки побить. Мы же переходим к этой самой пятерке лидеров. И сегодня на 5-й строке Teddy Swims, Mr. Know It All. С 9-го места перемещается сюда и начинает свою борьбу за выход к лидерским местам.

0: Mr. Know It All от Эли Свимс, пятая строчка чарта Big Love 20 сегодня, где далее абсолютная премьера.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И представит нам ее бразильский диджей Алок и американская певица Дженнифер Лопес. Everything's Fine называется эта работа. Everything's fine, I stay.

0: Дженнифер Лопес, Everything's Fine. Их новинка совместная только что в эфире Love Radio прозвучала. Далее мы с тобой отправляемся в прошлое, как я и обещал, а именно в год 2018, чтобы узнать, что тогда входило в пятерку лучших работ официального чарта Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours. Дима Билан и Полина, «Пьяная любовь».
3: Манеш on the beat, shebang. All of my ops say that. Why do they gas me up? Where does it go, man?
0: Клин Бэндит и Деми Ловато, «Соло».

0: Karma, Leather Beaches. Русский рэпер Сайго, Панда Е. Именно эти треки входили в пятерку лучших в официальном чарте Love Radio в 2018 году. Мы же возвращаемся к его актуальной версии.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

сегодня на 4-й строчке чарта Big Love 20. Вот уж где стабильность. Юля была здесь на прошлой неделе, она же осталась и сегодня здесь же. Потому что все-таки хочется фанатам этой певицы занести ее в тройку лидеров. Я думаю, на следующей неделе это обязательно получится. Мы же как раз к этой самой тройке переходим прямо сейчас. И на третьем месте сегодня у меня такая не очень приятная новость для фанатов Егора Крида и команды Arctic Asti, потому что они с первого места перемещаются сюда. Трек «Карма», бронзовые медали.

0: общем, все уже поняли. Али Фарбен, Рена Миллер, Body Talk. Сегодня вторая строчка чарта Big Love 20. И пришли ребята сюда с третьего места, поэтому уже вплотную приблизились к первой строке. Глядишь, и займут ее когда-нибудь. Ну а мы тем временем тоже приблизились к тому, чтобы узнать, кто же сегодня возглавил чарт. Но я расскажу об этом чуть позже. А пока мы с тобой отправимся в мировой чарт Spotify, чтобы узнать, какие треки там вошли в пятерку лучших на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место — Майкл Джексон, Билли Джин. Четвертая строчка — Оливия Родриго, Drop Dead. Бронза, Ариана Гранде, Hey That Made You Love Me. Снова Оливия Родриго, The Cure.

0: тоже у этой певицы Оливии Родриго «Stupid Song». Треки чаще всего крутились в мировом чарте Spotify. На этой неделе мы же возвращаемся в российский чарт Big Love 20.
1: Реклама.
2: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, срок месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Madonna и Fade с треком Read Me Lips, только что в эфире Love Radio, между прочим, версии FIFA, не знаю, что это значит, но знал бы, объяснил. Ну и все, друзья, осталось первое место, и перед тем, как его назвать, я напомню, как расположились любимые звезды на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Пилат ФКР среди счастливых людей.

Все, кто ждал, могут сейчас произнести знаменитую фразу «пу-пу-пу». Кто же у нас остался на первом месте? Давайте узнаем. Да, на самом деле, все догадались, не звучало имен сегодня только двоих исполнителей. Дима Билан, Анна Асти и трек «Эпилог» снова во второй раз возвращает себе первую строку и уже третью неделю, пусть и не подряд, возглавляет чарт «Big Love 20», оставляя вас наедине с победителями, а мы будем продолжать дальше.

0: российской столице 8 вечера. Если в твоих планах на этот вечер танцевать не только под Шаде, но и под Шардоне, помни, что Минздрав не устает предупреждать, а я настаивать, что лучший градус вечера не в твоем бокале, а в твоих колонках. Далее 2 часа Big Love Dance от DJ Light.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Срок рассмотрения документов на итальянскую визу увеличился аж до 60 дней. Теперь прям досконально все проверяют и говорят, что связано это с традиционным летним ажиотажем. Вот, казалось бы, у нас предлагали перед разводом выводить период охлаждения, когда ты месяц можешь подумать, надо тебе разводиться или нет. Вот у итальянцев так же с визой. Вот 2 месяца, вот оно тебе надо вообще, Италия это.
1: Точно пойдет. Хотите?
0: Да, а здесь вот, смотрите, электричка до Дмитрова идет без визы, пожалуйста, вот в этот же день можно взять, никаких 2 месяца ждать не нужно.
2: По будням до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Пока космические корабли продолжают бороздить просторы Вселенной, а планеты теряться в глубинах звездного неба, мы, ведомые хитросплетением судеб, показались на одной волне. Случайность? Не думаю. Чтобы твоя звездочка на горизонте этого города сияла ярче других, включаем режим Shine Bright Like a Diamond. Это лето, это Love Radio, это Big Love Dance.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, срок месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Это Big Love Dance. В эфире

0: 21.00. Ну что ж, целый час мэшап микса Big Love Dance от нашего диджея Лайта пролетел просто как одно мгновение, но впереди ждут еще 60 минут любимых треков динамичной обработки диджея Лайта. Александр Ушаков за пультом, отрываюсь вместе с вами.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

0: Love Dance от DJ Lighta. Все твои любимые треки и не только новинки, которые, возможно, ты еще не слышал. Обязательно добавишь к себе в плейлист. Ну а прямо сейчас они в динамичной обработке от DJ Lighta. И все это еще в ближайшие 40 минут будет продолжаться, поэтому обязательно дождись продолжения.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Grey Light. Все это прямо сейчас в эфире Love Radio. И у нас с тобой, ну, чуть менее получаса осталось, чтобы как следует насладиться любимыми треками в динамичной обработке от Саши. И, собственно, двинуться далее уже по оригинальным работам в следующем часе. Но пока есть такая возможность, я тебе настоятельно... Все, надо домой идти, я уже заговариваюсь. Настоятельно рекомендую тебе ей воспользоваться, потому что пятница, если планов не было, надо отрываться хотя бы одному. Танцуй так, как будто никто не видит, и все вот это вот. Ну, а мы совсем скоро вернемся и продолжим.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

22.00 в столице. И мы возвращаемся к классическим вариантам твоих любимых песен. Совсем скоро Кайза, Дати, Коста, Лакоста, Ольга Серябкина. Но на старте часа Тедди Свимс, мистер Know It All. Меня по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем огромный привет и пожелание отличного вечера.

0: его Home Wrecker в эфире Love Radio только что. Не знаю, у меня прям настроение поднимается от этой песни, надеюсь, у вас тоже. Ну а если нет, давайте узнаем, какие еще работы порадуют нас в течение ближайших 40 минут. Может быть, от них.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа логично прозвучит эпилог от Димы Билана и Анны Асти.
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Чуть ранее группа «Градусы на ресницах». Ну а сразу после рекламы Алекс Уоррен, Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: происходит обучение моделей?
1: Это очень долгий трудозатратный процесс с привлечением огромного количества фактов, можно сказать, всего интернета, всей Википедии, всех библиотек. Берут просто все, что есть, и выдают на вход какой-то программе, у которой есть определенный четкий алгоритм сопоставления, что у нас на входе какой-то вопрос, а на выходе должен получиться вот такой ответ. То есть вот искусственный интеллект, он вроде как думает, на самом деле это очень мощная поисковая машина.
0: А насколько большой объем человеческой работы вообще скрывается за привычными нам и сервисами?
1: Для того, чтобы создать этот механизм, ушло очень много труда. Достаточно большого количества инженеров и аналитиков, и просто менеджеров. Но когда появилась нейросеть, затрат на ее поддержание и содержание уже немного тратится. То есть она вот как бы работает, мы ее спрашиваем, она отвечает, и для этого никакие люди уже не нужны.
0: Нейросети свойственно галлюцинировать. Это, по сути, заведомо неверный результат, который она выдает за правильный. Это проблема самой модели или это как раз-таки следствие неправильного обучения?
1: Нейросети, они всегда пытаются ответить. То есть они никогда не дают ответ «я не знаю», даже если это правильный ответ. И это подталкивает их к тому, чтобы они даже при отсутствии ответа выбрали что-то не такое. Вот это вот самая галлюцинация возникает.
0: Какие специалисты сейчас вообще нужны в сфере обучения искусственного интеллекта?
1: Если мы говорим об обучении нейросети, то сейчас очень востребованы специалисты по большим данным. В Яндексе каждый день люди что-то спрашивают, кто-то им что-то отвечает, в форумах кто-то что-то отвечает, кто-то пишет. Вот это все складывается в базы данных. Вот нужны люди, которые умеют разбираться в этих хранилищах, в этих файлах. Они должны отбрасывать всякий ненужный мусор и оставлять только чистые вопросы и чистые ответы к этим вопросам.
2: Черный ящик.
3: На сегодня это все. В следующем выпуске поговорим о том,

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Эбен и его трек «Hello» в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках появится Кэти Перри с треком «Raw Room». Далее будут Сэм Фелт и Алекс Шульц «Be My Lover». Ну а точку в этом часе поставят Дима Билан и Анна Асти с весьма символичной работой «Эпилог». Меня зовут Александр Ушаков. Вернусь к тебе в воскресенье в 12 часов и будем наслаждаться любимой музыкой. А пока, всем пока и счастливых выходных.

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

нашем на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: минуты.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: step, won't you give me that step by step?
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забыли.